на антене Радио Плюс наш репортер. В программе также будем зайдем до Пулав. Воевода Лубельский негативно заопиневал внесок Рады Места Пулавы о смене границ административных места.